Сомнения. Жегнайте буже и серц унесения, час вшистко отменя, коханко мажег нам тем.